Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: «The Four Lads» в песне «Истанбул, not Константинополь», записанной канадской командой «The Four Lads» в 1953 году, речь идет о смене турками названия города Константинополь на сегодняшнее имя Стамбул. Музыканты также проводят параллель с Нью-Йорком, который раньше назывался «Нью-Амстердам», о чем теперь уже мало кто вспоминает.
6: «The Four Lads».

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
8: Центр города. Панорамные окна. Дизайнерское лобби. Подземный паркинг. Бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
5: ОСЗ Ростов-Домстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Путешественники со всего мира вновь признали Иерусалим одним из самых интересных направлений для поездок. В свежем рейтинге Travel and Leisure Awards Best Awards он занял 7 место среди лучших туристических городов планеты, а также стал лидером в регионе Африки и Ближнего Востока. В итоговом списке Иерусалим оказался выше таких популярных направлений, как Токио, Флоренция, Прага, Сеул и Кейптаун. Это еще одно подтверждение того, что в город приезжают не только ради паломничества, но и за насыщенные культурной программой, гастрономией и атмосферой одного из самых древних городов мира. Победители определяли сами путешественники. В ежегодном опросе журнала приняли участие более 207 тысяч читателей, которые оставили свыше 661 тысячи оценок. Голосование охватывало более 10 тысяч участников. Города, отели, авиакомпании, круизные линии и другие компании туристической индустрии. Рейтинг считается одним из самых авторитетных в сфере туризма. При составлении списка читатели оценивают города по нескольким критериям. Достопримечательности, культурную жизнь, кухню, уровень сервиса, гостеприимство и общее впечатление от поездок. Полный список победителей можно посмотреть на сайте премии.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783208-45-6+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Паубанк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
12: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора. Речь идет об атомных станциях Гольфеш, Бюже и Шо. Еще на 5 АЭС мощность энергоблоков была существенно снижена. Причиной ограничений стала рекордная жара, охватившая 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов, из-за чего вода в реках Гарона, Рона и Меза нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. В следующем году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре, когда показатель утверждается на следующий год. Отмечается, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Минздрав расширит полномочия и обязанности фельдшеров скорой помощи. С 1 сентября специалисты начнут работать по новому профессиональному стандарту. Нововведения закрепят за ними более широкий круг обязанностей и компетенций вне медицинских организаций. Теперь в условиях чрезвычайных ситуаций медики скорой обязаны самостоятельно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавших и определять тактику их дальнейшей маршрутизации. Все действия врачей на выездах будут жестко регламентированы современными клиническими рекомендациями. Спасатели МЧС России и Ростовской области объявили экстренное штормовое предупреждение. В течение всех суток понедельника 13 июля в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность самого высокого 5 класса. В связи с этим жителей Дона просят строго соблюдать правила безопасности. Спасатели напоминают, что сейчас категорически запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные окурки. Транзитный поток через Ростовскую область по трассам М4 Дона и направлению на Сальск сократился на четверть. Падение напрямую ударило по загрузке местных гостиниц. Бронирование в отелях просели на 25%. Местные жители не стали больше отдыхать в родном регионе. Это неизбежно отразилось на загрузке местных гостиниц, и никто этого им не заместит, констатируют эксперты. Спасти сезон, по их мнению, может только агрессивная ценовая политика отельеров. Им следует, по примеру Крыма, ввести для дончан дисконт не менее 40%. Например, если номер продается приезжим за 10 тысяч, для жителя области цена должна опускаться до 6. Ключевой причиной провала стал топливный кризис. Автомобилисты просто отказываются от поездок на юг, понимая, что вернуться обратно без многочасовых очередей на заправках в курортных зонах практически невозможно. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской улице от Днепровского переулка до Орской улицы. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Небольшие сложности также возможны на Особенной от автосервиса до проспекта Королева, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на проспекте Михаила Нагибина от улицы Ларина до проспекта Ленина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике Эксимер.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилат». Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. BU.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о русском языке. Глагол «идти» оказался рекордсменом по числу значений в русском языке. Об этом рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института имени Пушкина Александра Ольховская. По ее словам, это слово употребляется для описания движения человека, как выражение «девочка идет по улице», перемещения транспорта, поезд идет на Москву, природных явлений, идет дождь, а также распространение запахов, звуков и света. Например, из кухни идет запах пирогов. Глагол также передает течение времени. Годы идут, ход событий, дела идут хорошо, соответствие предмета человеку, это платье тебе идет, и процесс развития, идти к цели. Ольховская подчеркнула, что точное число значений назвать сложно, поскольку словари дают разные оценки. В Большом универсальном словаре русского языка у глагола «идти» зафиксировано 56 значений, в Большом академическом словаре русского языка 27 номерных значений и 36 оттенков, а в Большом толковом словаре русского языка 30 номерных значений и 11 оттенков.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Американский бизнесмен, воздухоплаватель, яхтсмен и миллиардер Стивен Фоссет стал известен во всем мире не столько состоянием, сколько своими рекордами в воздухе, на воде и на суше. Он покорял высочайшие вершины, участвовал в гонках на собачьих упряжках и автосоревнованиях. В 1985 году Фоссет с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, а в 2002 совершил то, что считалось невозможным. В одиночку облетел Землю на воздушном шаре Spirit of Freedom. За две недели он преодолел 19 428 миль. Это был первый в истории успешный одиночный кругосветный беспосадочный перелет на шаре. На тот момент Фоссету исполнилось 58 лет. На этом неутомимый путешественник не остановился. Осенью 2004-го Стивен получил свидетельство пилота дирижабля и уже в октябре установил мировой рекорд скорости для этого вида воздушных судов, разогнавшись на километровой дистанции в обоих направлениях до средней скорости 112 км в час. Поскольку настоящей страстью Фоссета были именно кругосветки, он замахнулся на новый рекорд. В марте 2005 года он вновь в одиночку облетел Землю, уже на специально сконструированном самолете. Это стало первым в мире беспосадочным кругосветным перелетом в одиночку. Пилот провел в воздухе 67 часов 2 минуты и 38 секунд. А в 2006 году на том же самолете Фоссет поставил еще один рекорд по дальности беспосадочного полета и вошел в историю как человек, который всю жизнь стремился расширить границы возможного.
0: Нескучное путешествие на радио

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: О, Т-Моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
18: Ну?
17: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
19: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
2: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. США вновь атаковали Иран. Удары нанесены по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам «Ксир» в районе Армузского пролива. Всего за воскресенье Вашингтон выпустил

0: Проверки документов политические объединения перейдут ко второму этапу официальной регистрации кандидатов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 избирательных кампаний, на которых заместят более 20 тысяч мандатов. В Аксайском районе Ростовской области сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю топливом. Как рассказали в Донском главке, местный житель организовал собственный теневой бизнес прямо во дворе. Мужчина продавал бензин через самодельную заправочную колонку. При этом никакой регистрации в качестве ИП у него не было. Цены на импровизированные заправки заметно превышали рыночные, однако клиенты у точки все равно находились. Полицейские изъяли у нелегального бизнесмена 120 литров горючего. В настоящее время он задержан. Торговцу грозит административный штраф, однако если силовики поймают его на этом деле повторно, предприниматель рискует попасть под уголовную статью. Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Чиновник подчеркнул, что письменная работа помогает человеку учиться формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Замминистра отметил, что высшее образование должно давать человеку знания и навыки, учить его думать, а не заменять собственные размышления искусственным интеллектом. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской от улицы Штахановского до Орской улицы. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора более получаса. Помимо этого, небольшие сложности возможны на особенной от автосервиса до проспекта Королева, на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов и на проспекте Шолохова от Октябрьской площади до 14-й линии. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Центр города. Панорамные окна. Дизайнерское лобби. Подземный паркинг. Бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
11: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Новый проект бизнес-класса от группы «Компания». Компания «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Антология. Американская история ужасов». Как сообщается, певице и актрисе пришлось отказаться от участия в проекте из-за конфликта съемочного графика с ее концертным туром «Eternal Sunshine Tour». Изначально Гранде должна была дебютировать во франшизе Райана Мерфи вместе с Эваном Питерсом, Сарой Полсон, Джессикой Лэнг, Эммой Робертс и другими постоянными звездами «Антологии». Однако, к моменту начала съемок актриса еще не успела снять ни одной сцены, поэтому ее уход не потребовал пересъемок. Несмотря на потерю одного из самых громких имен в актерском составе, производство нового сезона продолжается. Премьера 13 главы «Американской истории ужасов» запланирована на 24 сентября, а подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете. Lionsgate перевыпустит все 5 частей франшизы «Голодные игры» в прокате США, сообщают СМИ. Сеансы пройдут с 3 по 7 сентября и будут приурочены к релизу нового фильма, спин-оффа под названием «Рассвет жатвы». Картина расскажет про молодого Хеймича Эбернетти, принимающего участие в 50-х «Голодных играх», также известных как «Квартальная бойня». Премьера в России намечена на 19 ноября. «Голодные игры» основаны на одноименной книжной трилогии писательницы Сьюзен Коллинз. Действие разворачивается в постапокалиптическом государстве Панам. Главная героиня Китна Савернетти решает стать участницей ежегодных голодных игр на выживание, а вскоре становится символом сопротивления диктатору Панама, президенту Сноу. Суммарные сборы всех 5 фильмов, включая приквел «Баллада о змеях и певчих птицах», составили 3 миллиарда 300 миллионов долларов.

0: Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Фаворит. Американская легенда.
2: В 2003 году на экраны по всему миру вышел фильм «Фаворит». История о скакуне, ставшем легендой американских скачек. Позже картина получила номинацию на «Оскар». Ее первоисточником стала документальная книга Лоры Хилленбранд «Фаворит. Американская легенда». А в основе книги, в свою очередь, лежит совершенно реальная история, развернувшаяся в Америке времен Великой депрессии. Главный герой этой истории — лошадь по кличке Сибисквит, что можно перевести как «морской сухарь». Жеребец был небольшим, не слишком эффектным и поначалу совсем не производил впечатления будущего чемпиона. Из первых 40 забегов он выиграл лишь четверть. Но именно этот, на первый взгляд, неперспективный конь со временем стал звездой американских скачек, самым денежным скакуном страны своего времени и символом надежды для миллионов людей, переживавших тяжелые годы. Вокруг сухаря собралась такая же команда аутсайдеров, почти ослепший из-за травм жокей Ред Поллард, молчаливый и тонко чувствующий лошадей тренер Том Смит, а также владелец Чарльз Ховард, человек, сделавший себя сам. Как и конь, все они были из числа тех, от кого никто не ждал большого успеха. Писательница Лора Хилленбранд пришла к этой теме не случайно. Она выросла на ферме и еще в детстве зачитывалась книгой 1963 года о Сибисквите. Позже интерес к этой истории получил продолжение в журналистской работе. Хилленбранд много писала о лошадях, а потом опубликовала в журнале American Heritage эссе «Четыре хорошие ноги между нами». Именно после теплого отклика на этот текст стало ясно, что история Сибисквита заслуживает уже не журнального материала, а большой книги. К тому времени Хилленбранд была опытным автором. Еще в 90-м году в журнале «Экус» вышла ее первая статья, посвященная ветеринарной хирургии скакунов. Позже она стала одним из заметных авторов этого издания. Вся эта работа, внимательная, подробная, построенная на любви к теме, в итоге и стала основой для будущего бестселлера. Но главное в книге, конечно, не только документальная точность. Хилленбранд удалось показать, почему история маленького и неказистого жеребца вдруг стала для Америки чем-то большим, чем спортивная хроника. Сибисквит оказался не просто чемпионом, а настоящей легендой. Живым доказательством того, что даже самый скромный на вид герой однажды может изменить все.
0: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.
18: Радио Монт.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Вашингтон усомнился в планах Ирана убить Дональда Трампа. Власти США не сочли убедительными полученные от Израиля разведданные о возможном намерении совершить покушение на главу Белого дома. Собеседники Wall Street Journal обеспокоены, что Израиль делится разведданными, чтобы прежде всего повлиять на принятие американцами решения возобновить войну с Ираном. По их словам, один разведматериал может дать лишь фрагментарное понимание происходящего. Как пишет издание, в Тегеране в курсе, что покушение на Трампа приведет к более решительному военному ответу. Россиянам, планирующим поездки

0: в 40 магазинах Москвы. Наличие маркировки должно стать для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям и заслуживает доверия. Один из подземных переходов в Ростове пришел в негодность после затопления. Речь идет об объекте, расположенном в центре на пересечении Большой Садовой и Университетского. Конструкция перехода находится в аварийном состоянии. Из-за этого движение пешеходов под землей будет полностью остановлено с 25 июля. Для того, чтобы жители могли безопасно пересечь проезжую часть, на перекрестке с Кировским обустроят новый регулируемый наземный переход. Ограничения на пользование аварийным тоннелем вводятся до особого распоряжения. Власти пока не называют точных дат завершения восстановительных работ. Число вакансий в IT-сфере в первом полугодии снизилось на 20-50%. При этом количество резюме растет, а рост зарплат в отрасли остается невысоким. Сокращение предложения на рынке связывают с тем, что компании чаще закрывают позиции за счет внутренних ротаций, а некоторые задачи уже решает ИИ. Эксперты отмечают, что из вузов сейчас выпускаются студенты, не всегда готовые к работе в IT-сфере. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе ясно, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на привокзальной площади от Красноармейской до Большой Садовой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Аналитики Яндекс.Путешествий и Академ Онлайн назвали самые популярные у иностранцев города России. В мае-июне зарубежные гости чаще всего бронировали жилье в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае. В число востребованных у иностранцев российских направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская, Калининградская область и Ставропольский край. Кроме того, заметную динамику показали регионы Золотого кольца. Так, число бронирований иностранными пользователями в Нижегородской области выросло на 53%, в Ярославской на 15%, во Владимирской на 5%. В сентябре Стамбул примет 12-й фестиваль кофе. Туристов ждут дегустации, мастер-классы и концерты. Фестиваль стал отражением стремительного развития кофейной культуры в Турции, где за последние годы произошел настоящий бум бутиковых кофеен и крафтовых обжарщиков. Сегодня для местных жителей и гостей кофе – это не просто способ взбодриться, а полноценный лайфстайл с особыми ритуалами приготовления и потребления. Посетители смогут не только попробовать редкие сорта зерен со всего мира, но и познакомиться с новейшими технологиями заваривания, которые в будущем могут стать стандартом в кофейнях по всему миру. Приятным дополнением к программе станет социальная инициатива фестиваля. Организаторы пообещали, что все собранные в ходе мероприятия браслеты посетителей будут конвертированы в пожертвования на высадку деревьев. Таким образом, каждый гость фестиваля сможет внести свой небольшой вклад в экологию, наслаждаясь любимым напитком.

радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You don't have to be a baby to cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day

0: to the company store.
1: Радио Монте

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Рэпер Питбуль и его поклонники установили в Лондоне рекорд Гиннесса по числу людей в лысых шапочках. Акция прошла в Гайд-парке перед выступлением рэпера на фестивале Бести. Накладные лысины надели 22 140 фанатов рэпера. Многие из них дополнили образ белыми рубашками, черными галстуками и очками-авиаторами, повторив сценический стиль Питбуль. Еще одну лысую шапочку пришлось примерить и самому музыканту, чтобы попасть в итоговый подсчет. Точный результат зафиксировали при помощи 400 волонтеров, которые проверяли каждого участника, а также съемки с дрона, в которую анализировали 42 счетчика. Как пояснили в книге рекордов Гиннесса, речь идет не о крупнейшем собрании лысых людей, а именно о людях в специальных шапочках. Идею акции предложил ведущий подкаста и культурный обозреватель Джек Ремингтон. После анонса концерта он опубликовал ироничное видео в ТикТок и предложил использовать 65-тысячную вместимость фестиваля, чтобы побить рекорд по числу людей, переодетых в питбуль. Ролик стал вирусным, после чего Ремингтон связался с представителями книги рекордов и самим рэпером. Питбуль идею поддержал. Фанаты начали массово копировать образ музыканта в 2021 году. Питбуль называет их лысиками и продает на своем сайте фирменные наборы с накладными лысинами. Перед лондонским концертом они были полностью распроданы.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
14: Джули Лондон. «Fly me to the moon».
15: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
14: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 19 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Джастин Бибер станет одним из хедлайнеров музыкального шоу, которое состоится в перерыве футбольного матча чемпионата мира по футболу, говорится на сайте FIFA. На сцену также выйдут Шакира, Мадонна и BTS. Финал состоится в воскресенье 19 июля на стадионе в Нью-Йорке. Перед зрителями также выступят Берна Бой, всемирно известный венесуэльский дирижер Густаво Дюамель и хор PS 22 Chorus с участием Coldplay. Концерт пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA, цель которого – собрать 100 миллионов долларов для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру. Уже собрано более 50 миллионов, и темпы сбора продолжают расти. $1 с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира по футболу направят в фонд для поддержки социальных проектов по всему миру. Чемпионат проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ранее сообщалось о пабах и барах, где можно посмотреть трансляции матчей. 6 июля свою последнюю игру на чемпионате провел Криштиану Роналду.

«Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие как «дача» есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык, и сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten» — дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина!
5: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Стрим-сервис Prime Video представил дебютный трейлер фильма «Мастер-план». Комедийный триллер об ограблении музея Лувр появится в сети 16 октября. По сюжету криминальный гений Роджер нанимает двух незнакомцев, парня и девушку, для кражи Моны Лизы из Лувра. На самом деле герои приходятся Роджеру родными детьми. Ситуация принимает комичный оборот, однако отступать от гениального плана уже поздно. Роли в картине исполнили номинант на «Оскар» Стэнли Туччи, Симона Табаско и Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля Бельмондо. Режиссером плана выступил француз Тома Винсан. Создатели мистического хоррора «Извне» приступили к производству пятого сезона. О старте съемок сообщили актеры сериала, опубликовавшие первые фото со съемочной площадки в соцсетях. Работа над новыми эпизодами проходит в канадском Галифаксе, где снимались и предыдущие сезоны. Пятый сезон станет для сериала последним и должен поставить точку в истории загадочного города, из которого его жители не могут выбраться. По словам авторов, зрители ждут ответы на главные вопросы, накопившиеся за 4 сезона. MGM Plus продлил «Извне» еще до выхода финала 4 сезона, однако теперь проект достиг важной производственной стадии. Если съемки пройдут по графику, премьера заключительной главы ожидается в следующем году.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Постоянная гонка за лайками в соцсетях может оказаться неочевидным симптомом скрытой депрессии. Об этом говорят результаты исследования ученых из Принстонского университета. Они проанализировали поведение пользователей социальной сети X. Специалисты разделили участников эксперимента на две группы – с депрессией и без нее. Чтобы проверить, как лайки влияют на активность людей, авторы работы изучили по 3200 последних твитов каждого пользователя. Оказалось, что люди с депрессией охотятся за одобрением чаще остальных. У них выявили прямую закономерность. Чем больше лайков собирал пост, тем быстрее они публиковали следующий. Исследователи объясняют это тем, что уязвимые пользователи зависят от онлайн-подкрепления. Однако погоня за цифровым признанием в итоге портит их ментальное здоровье. Осенью другие ученые из Австралии определили, что женщины обладают большей генетической предрасположенностью к депрессии, чем мужчины. Оказалось, что хотя большая часть геномных мутаций, связанных с депрессией, является общей для обоих полов, существуют мутации, специфические для каждого. Ученые обнаружили целых 16 геномных вариантов у женщин и всего 8 у мужчин.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
3: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87. Горького 100.

0: 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. В Перу сотни новорожденных назвали в честь 25-летнего норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Во время чемпионата мира по футболу более 500 новорожденных назвали в честь звезды сборной Норвегии. 468 детей назвали Холландом, еще 91 младенца Эрлингом Холландом. Отмечается, что большинство имен зарегистрировали в первые дни чемпионата. Затем число подскочило после того, как Холланд забил 7 голов в 4 матчах, включая дубли Ираку, Сенегалу и Бразилии. Американский художник Джастин Жиньяк придумал эксцентричный проект, связанный с недавней громкой свадьбой поп-звезды Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси. Свадьба состоялась 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Жиньяк облачился в смокинг, пришел к спортивному комплексу и собрал на улицах мусор, оставшийся после свадьбы. Затем он расфасовал найденные предметы в прозрачные пластиковые кубы с надписью «Just and Married» и начал продавать их на своем сайте за $25. Помимо стандартных, были и большие кубы с мусором за $100. Фанаты раскупили весь мусор. Художник продал им сигаретные окурки, бумажные стаканчики, пластиковые соломинки, кусочки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет и один наушник AirPod. В соцсетях уже создают видеоэссе о проекте Жиньяка. Некоторые пользователи отмечают его креативное мышление. Известно, что Свифт заплатила более $160 000 властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы. Эта сумма покрыла сверхурочную работу полицейских, которые отвечали за безопасность в день торжества.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Когда кругосветные экспедиции стали почти привычным делом, самым отчаянным путешественникам захотелось выделиться. И тут в ход пошли самые неожиданные идеи. Например, преодолеть тысячи километров задом наперед. В августе 1930 года два энтузиаста Чарльз Крейгтон и Джеймс Харгис решили таким образом проехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и обратно. Их автомобиль Ford Model A Roadster 1929 года выпуска за 42 дня намотал более 11,5 тысяч километров и все это время ехал исключительно задним ходом. За такую выдумку приятели прозвали «Backup Boys» — «Парни задом наперед». Почти одновременно, в разгар Великой депрессии, оставшийся без работы житель Техаса Пленни Уинга тоже нашел необычный способ заявить о себе. Он отправился задом наперед в пешую кругосветку. Для этого он смастерил себе специальные очки с зеркалами заднего вида. 15 апреля 1931 года Уинга вышел из Санта-Моники, а спустя полтора года дошел до Стамбула, преодолев около 13 тысяч километров. В отличие от парней на Форде, именно Уинга попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, прошедший больше всех спиной вперед. Позже он издал книгу «Вокруг света назад», а уже в наше время вышла и его биография с символичным названием «Человек, который пошел назад. Поиски смысла в Великой депрессии американским мечтателям». Кому и зачем нужны такие рекорды, неизвестно. Но зато они отлично показывают. Даже в самые трудные времена люди не перестают мыслить нестандартно и искать новые приключения.
0: Нескучное путешествие на радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
4: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине две недели.
5: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Вы слушаете радио «Монт».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе доганоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия. Пия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Мадонна возглавила британский альбомный чарт со свежим релизом Confessions 2. Это ее 13-й номер один, который ей помог установить звезде очередной рекорд. Теперь она может похвастаться тем, что возглавляла британский хит-парад в 5 разных десятилетиях – 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х. Она стала первой американской певицей с таким достижением. Также Confessions 2 – первый номер один Мадонны в британском чарте с 2012 года. Тогда она добралась до вершины с пластинкой MDNA. А вот альбомы Rebel Heart и Madame X не смогли подняться выше второго места. По количеству номеров один Мадонна пока не первая. Рекорд принадлежит Робби Уильямсу, возглавлявшему чарт в целых 16 раз. На втором месте The Beatles с 15 номерами один. Третье место между собой делят Rolling Stones и Taylor Swift. Каждый из них добрался до вершины по 14 раз. Swift принадлежит и женский рекорд. Зато теперь Мадонна делит четвертое место с Элвисом Пресли. И у королевы поп-музыки, и у короля рок-н-ролла по 13 номеров один. В британском чарте синглов сейчас находятся две новые песни Мадонны. «Dance Theria» занимает 38 место, а дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love» — 63. Альбом «Confessions 2» вышел 3 июля и стал первой работой Мадонны за 7 лет. Это также сиквел пластинки «Confessions on a Dance Floor». Альбом получил много положительных отзывов, его даже называют лучшим релизом певицы за 20 лет.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Снижение зависимости США и Европы от КНР потребует более 23 триллионов долларов. Такой объем денег придется потратить на воссоздание инфраструктуры, исследований и производственных цепочек и поставок в ближайшие 25 лет. Данные опубликовала Financial Times. Аналитики пришли к выводу, что Евросоюзу для этой цели придется почти удвоить годовой бюджет. Эксперты отметили, что дополнительные инвестиции потребуются в дополнение к существующим вложениям в энергетику, технологии, оборону и инфраструктуру. Европа отстает в космической гонке из-за дефицита ракет-носителей. Россия, Китай и США за последние 5 лет вывели сотни спутников на орбиту и испытали новые системы. По оценкам Bloomberg, 3 страны за этот период направили 200 миллиардов долларов на выстраивание оборонных и разведывательных возможностей в космосе. В этой гонке отсутствует Европа из-за ограничения бюджетов, несовпадения интересов и отсутствия нужного числа ракет-носителей, чтобы осуществлять ежегодные запуски, говорится в статье. Правительство утвердило план реализации стратегии здравоохранения. Как пишет «Комсомольская правда», в него входят пункты по развитию производства современных лекарств и внедрению новых методов лечения. Документ также предусматривает обновление медицинской инфраструктуры, расширение высокотехнологичной помощи и усиление борьбы с социально значимыми болезнями. Отдельное внимание уделят медицине здорового долголетия. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на этот вид мяса в целом по России увеличилась на 15,5%. По состоянию на 1 июля средняя стоимость килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья КРС и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости. С 1 октября в Ростовской области изменится плата за газ. Тариф при использовании газовой плиты при приготовлении пищи и нагреве воды, а также при нагреве воды с использованием газового водонагревателя, составит 10 рублей 22 копейки за кубометр. При использовании газовой плиты и нагреве воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения нужно будет платить 10 рублей 8 копеек за кубометр. Плата за отопление с использованием газа и за выработку электроэнергии с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности в многоквартирных домах, составит 9903 рубля за 1000 кубометров. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Малиновского и Всесоюзной, от 2 Краснодарской до Портовой. Скорость в потоке снижена до 11 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Также небольшие сложности возможны на улице Немировича Данченко от улицы Цезаря Куникова до площади 2-й Пятилетки, на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
13: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.
15: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Ни одна из главных премьер уикенда не смогла оправдать прогнозы аналитиков. По данным Голливудского репортера, игровая «Моана» от Disney и хоррор «Зловещие мертвецы пекла» показывают результаты ниже первоначальных ожиданий. По предварительным оценкам, «Моана» заработает около 42 миллионов за дебютный уикенд в США. Для Disney такой старт считается разочаровывающим, особенно с учетом производственного бюджета, который, по данным СМИ, превысил 200 миллионов долларов. Впрочем, студия рассчитывает компенсировать слабые домашние сборы за счет международного проката, где фильмы с Дуэйном Джонсоном традиционно пользуются высоким спросом. Не оправдал ожиданий и хоррор «Зловещие мертвецы пекла». Вместо прогнозируемых 25-30 миллионов, новая часть франшизы может открыть прокат лишь с 15, заметно уступив старту предыдущего фильма «Восстание зловещих мертвецов». Несмотря на слабый дебют обеих новинок, аналитики отмечают, что окончательные выводы делать пока рано. Для семейных проектов вроде «Моаны» решающую роль могут сыграть длинные ноги в прокате, тогда как хорроры традиционно зависят от стартового уикенда значительно сильнее.

Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Сестры Магдалины. Ирландско-британская драма «Сестры Магдалины», вышедшая в 2002 году, рассказывает о жизни девушек, которых против воли отправили в приют Магдалины. Так назывались учреждения для перевоспитания женщин, которых их семьи и общество сочли падшими. Сюжет фильма разворачивается в Ирландии 1960-х годов. Три девушки, которых их близкие посчитали грешницами, нуждающимися в искуплении, попадают в приют Магдалины. Одна родила ребенка вне брака, другая стала жертвой насилия, третья просто была чересчур красива. В приюте героини обречены на наказание в виде тяжелой работы и физических и психологических издевательств, которые подаются как духовное очищение. Приюты, где жестоко обращались с находившимися там женщинами, существовали в стране с 18 века, а последний из них был со скандалом закрыт только в 1996 году. Перевоспитанием якобы падших женщин занимались монахини. Сценаристом и режиссером фильма стал Питер Маллан. Идея создания такой истории пришла к нему после просмотра документального фильма о бывших воспитанницах приютов Магдалины. Маллан был настолько шокирован личными трагедиями этих женщин, что решил привлечь внимание общественности к темной странице в истории Ирландии. Несмотря на то, что действие происходит в Ирландии, фильм был полностью снят на юго-западе Шотландии. Приют из кино разместили в монастыре Святого Бенедикта, построенного в конце 19 века. Чтобы максимально акцентировать внимание зрителя на персонажах, съемки велись только ручной камерой и камерой на штативе. Фильм «Сестры Магдалины» вызвал широкий резонанс в обществе. Его обсуждали в СМИ, а Ватикан выступил против премьеры. Несмотря на это, фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в 2002 году и получил высшую награду «Золотого льва». А по версии некоторых американских критиков, фильм попал в десятку лучших фильмов 2003 года. Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово,
14: но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
18: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
19: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
21: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
4: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК НОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Иране заявили о несогласии на инспекции своих ядерных объектов. На них не будут допускать инспекторов МАГАТЭ. Отмечается, что Тегеран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с Вашингтоном на фоне эскалации. Подчеркивается, что Исламская Республика не отказывается от дипломатического пути решения проблем с Соединенными Штатами. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Его цель – приветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее Айзекман сообщал о подготовке ко встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Полет на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. В состав основного экипажа входят Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Великобритания ввела санкции против 10 россиян, о чем стало известно из публикации на сайте британского правительства. В санкционный список включили россиян, причастных к деятельности медиакомпании «Рыбарь ЛЛС», известной как «Проект Рыбарь». В правительстве Великобритании причинами для введения ограничений назвали якобы дестабилизацию ситуации на Украине, а также попытки подорвать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость, передает Лента.ру. Мошенники размещают в мессенджерах объявления с предложениями решить миграционные проблемы. Преступники выдают себя за юристов и сотрудников МВД. Аферисты обещают быстро снять запрет на въезд в Россию и урегулировать правовой статус клиента. В министерстве напомнили, что такие решения принимают только государственные органы. Среди главных признаков обмана – обещание 100% результата, оформление за один день и заявление о прямой связи с МВД. Турпоток из России на Хайнань в КНР в январе-июне вырос на 68,5%. Об этом сообщила пресс-служба АТОР. Остров за этот период принял 378 098 россиян. Только в июне китайскую провинцию посетили более 70 тысяч туристов из России, что на 73% больше аналогичного показателя прошлого года. Уточняется, что турпоток в июне превысил значение популярного Таиланда на 7%. Туристические власти Хайнаня ожидают по итогам года принять 700 тысяч туристов из России. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Таганрогской от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряется на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина и на Нансена север от улицы Цурюпы до площади Страны Советов. Небольшие сложности возможны на проспекте Соколова от Пушкинской до улицы Станиславского и на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
6: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ООО «СЗ Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Трое музыкантов подали в суд на BTS. Истцы утверждают, что группа скопировала свой хит «Swim» из их демозаписи. 8 июля иск поступил в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. Его подали лос-анджелесские авторы песен Стив Купер, Джон Сэндлер и Грейли Джонсон. По их словам, хит «Swim» полностью скопирован из их одноименного трека, записанного в 2025 году. Истцы утверждают, что они закончили работу над песней в марте 2025-го. После этого они стали рассылать ее разным людям, надеясь, что трек заинтересует представителей музыкальной индустрии. Песня в том числе оказалась и у Дерека Милана, который работает с BTS и числится в авторах Swim. Трек вошел в альбом Airrank, релиз которого состоялся в марте. Он стал главным синглом с пластинки. По словам авторов иска, BTS писали Airrank в Лос-Анджелесе, где встречались с продюсерами и авторами песен. Более того, истцы даже наняли музыковеда Александра Стюарта, который подтвердил сходство треков. При этом демозапись, с которой предположительно был скопирован Swim, сети пока найти не удалось. Лейбл Big Hit Music, работающий с BTS, отрицает обвинения. Они назвали Swim независимым произведением. Фанаты BTS считают, что истцы просто хотят заработать деньги на популярной группе. На одном только Spotify Swim прослушали почти 700 миллионов раз.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Звезды, как известно, тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. И некоторых из них, их соседи, гораздо лучше узнают по склоненной спине, чем в лицо. А все потому, что эти знаменитости – заядлые огородники и садоводы. И каждую свободную минуту с удовольствием посвящают работе на земле. Возглавляет списки звездных садоводов Опра Уинфри. Телеведущая выросла на ферме в Миссисипи, где бабушка обучала ее огородным премудростям. Сегодня у Опры есть собственное поместье в Калифорнии, где она выращивает розы, и ферма на Гавайях, где растут органические овощи. На грядках можно встретить также Джулию Робертс, которая вместе с детьми обожает растить капусту, и Шакиру, у которой вырастают знатные перцы и баклажаны. Отдельное время копанию в земле посвящает также Синди Кроуфорд. Правда, супермодель больше любит заниматься садом. Зато делает это она не только на своих участках в Малибу, Беверли-Хиллз и Канаде, но и в поместьях своих друзей и соседей, например, у Джорджа и Амаль Клуни. По словам Кроуфорд, садоводство для нее что-то вроде терапии. Очень успокаивает нервы. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart.

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
11: Окошкина. Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
13: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
14: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп объявил о контроле над Ормузским проливом. «У Ирана ничего нет, мы берем пролив под контроль», — сказал президент США. По словам американского лидера, Вашингтон намерен наносить серьезные удары по территории Исламской Республики. Глава Белого дома добавил, что накануне состоялась встреча по ситуации вокруг Ирана, были договоренности, но затем Тегеран попросил о поправках. Трамп добавил, что США намерены обеспечивать безопасность пролива и получать за это плату. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. По его словам, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило более 4 миллиардов 300 миллионов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4500 компаний, работающих в сфере туризма на полуострове. Российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, пишет «Комсомольская правда». По новым правилам операторов хотят обязать предупреждать абонентов о таких вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительные уведомления увеличат расходы банков, что может повлиять на стоимость их услуг. В Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса объявили штормовое предупреждение. Угроза ландшафтных и бытовых возгораний сохранится до конца суток сегодня, а также завтра. Об этом предупреждает управление МЧС. Жителей Дона просят не разводить костры, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Также следует проверить проводку и состояние электроприборов. При пожаре нужно звонить по номеру 112. Подозреваемые в ограблении Лувра боятся назвать заказчика. Двое фигурантов дела утверждают, что он участвовал в операции, но отрицают, что речь идет об одном из задержанных. По их словам, заказчик получил награбленные на подземной парковке в районе Абервилья, при этом он был недоволен, считая, что похитители могли забрать больше. В материале газеты «Le Monde» говорится, что задержанные отказываются раскрывать личность заказчика, боясь за свои семьи. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова, на Российской улице от остановки улицы Гресенко до Троллейбусной и на Мадаяна от остановки Пятый роддом до Профсоюзной. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Аэропорт Вены первым в Европе отменил правило 100 мл для ручной клади. Благодаря установке 3D-сканеров пассажиры могут провозить жидкости в емкостях до 2 литров. Несмотря на технологический прорыв, в Вене авиапутешественникам следует проявлять осторожность при планировании перелетов. В большинстве других аэропортов Европы по-прежнему действуют старые правила, ограничивающие объем жидкости в ручной клади до 100 мл. Это означает, что при пересадках или обратных рейсах из других стран пассажиры могут столкнуться с необходимостью соблюдать привычные строгие требования. Российские туристы переключились с вещей на эмоции. Траты на фестивали, музеи и концерты за рубежом резко выросли. Лидеры – Турция, Египет и Азия. Главное условие – прямой перелет и безопасность. Статистика подтверждает тенденции, о которых ранее говорили туроператоры и агрегаторы. Турция и Египет остаются лидерами спроса. Однако динамично растет и азиатское направление. Вьетнам показал рост вдвое, Китай на 68%, Япония на 52%. Аналитики выяснили, как распределяются расходы. Расходы путешественников за рубежом. Большая часть средств при самостоятельных поездках уходит на проживание – 35-40%. Далее следуют траты на питание, кафе и рестораны – примерно 30%. Еще 10-15% составляют стоимость перелетов. Все остальные расходы идут именно на получение впечатлений. Также при бронировании отеля и авиабилета туристы чаще всего покупают доп. Услуги – eSIM и страховку. Фактически весь комплекс услуг сейчас можно получить самостоятельно с помощью российских и зарубежных сервисов.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. We'll be right back.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
2: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха. На Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
12: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Пентагон опубликовал очередную часть рассекреченного архива, посвященного неопознанным аномальным явлениям. Архив включает фото, аудио и видеозаписи, а также документы. В новую подборку вошли 40 файлов, подготовленных при участии Пентагона, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерства энергетики США. Ранее рассекреченные материалы были опубликованы в мае и июне. На видео есть инфракрасные кадры, снятые военными камерами. На снимках запечатлены загадочные объекты и встречи с ними по всему миру, в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантикой и Ближним Востоком. Один из документов описывает инцидент 2015 года у завода Pantex в Техасе. Сотрудники службы безопасности сообщили о небольшом ромбовидном объекте, который бесшумно перемещался над территорией предприятия. Также есть отчет о том, как в 2019-м экипаж военного самолета засек в закрытом воздушном пространстве прямоугольный объект, который передвигался в небе необычным образом. Как и в предыдущих рассекреченных материалах, в документах не содержится выводов властей США, что свидетельствуют ли данные об НЛО о существовании инопланетной жизни. Также не сообщается, представляют ли НЛО угрозу национальной безопасности. В феврале Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить файлы об НЛО и инопланетянах. Политик назвал информацию о внеземной жизни весьма сложным, но чрезвычайно интересным и важным вопросом.

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: «Монте-Карло» — «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 20. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 19 метров в секунду и до плюс 31 градуса днем.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Художник Энди Парк опубликовал первый официальный концепт-арт фильма «Мстители. Доктор Дум», на котором впервые можно увидеть ключевых героев будущего блокбастера в одном изображении. Иллюстрация стала своеобразным подарком для поклонников Marvel и одновременно символичным завершением целой эпохи для студии. Вместе с публикацией Парк сообщил, что работа над новыми «Мстителями» стала для него последним проектом в составе Marvel Studios. За годы работы художник участвовал в создании визуального облика десятков фильмов киновселенной, включая картины о «Мстителях», «Стражах Галактики» и «Черной Пантере», оказав заметное влияние на фирменный стиль франшизы. Концепт-арт дает первый общий взгляд на состав

героя, в котором предстоит столкнуться с доктором Думом, хотя сюжетные подробности фильма по-прежнему держатся в секрете. Премьера «Мстителей. Доктор Дум» состоится 18 декабря и станет одним из главных релизов новой фазы киновселенной Marvel. Музыкальный байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, преодолел отметку в миллиард долларов мировых кассовых сборов. Картина стала всего вторым фильмом этого года, которому удалось достичь этого рубежа, а также первым миллиардным хитом в истории Lionsgate. Фильм также установил сразу несколько рекордов. Майкл стал самым кассовым музыкальным байопиком всех времен, обойдя «Богемскую рапсодию», и закрепился в числе самых успешных биографических фильмов в истории мирового проката. Значительную часть сборов обеспечивает международные рынки, где картина продолжала уверенно держаться в прокате на протяжении нескольких месяцев.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: В 2000 году Nat King Cole был введен в зал славы рок-н-ролла как человек, оказавший на становление этого самого рок-н-ролла огромное влияние. Как сказал Nat King Cole, когда я пишу песни, я большое внимание уделяю текстам. Я пытаюсь рассказать какую-то историю, при этом на фоне должна играть музыка.
0: Nat King Cole. When I Fall in Love.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
2: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радіо Монте-Карло.
1: Чабі Чекер. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. I Concentrate on You.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Papa Loves Mambo» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом, в первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку национального чарта. Перри Комо, «Papa Loves Mambo».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.